0: утренник Мадонны Confessions 2, вышедший 3 июля и уже получивший классные отзывы критиков и любовь фанатов. Да, всего 16 треков, и их, поверь мне, точно стоит послушать. Всего 25 треков, и их тоже точно стоит послушать. Те самые 25 лучших дэнс-хитов недели, которые ждут тебя в топ-клаб-чарте, его ловим уже сегодня с 20 до 22 по Москве с Тимуром Бодровым. Обязательно подключайся и погружайся в мир EDM-музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также «Тепер Сити» и «Селф Эуэ» впереди на Европе+. Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилл Зиппо и Александр Попов. Кайф. Disco Lines Amazing. Push It. А еще Like It от Another.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Мишель на малиновой луне только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. За легкий мелодичный дэнс-поп будут ответственны Боб Синклар и Кайза. Послушаем «I Can't Wait». Прежде насладимся одним из главных электронных хитов этого лета. 15-я строчка мирового Шазама и афробит-вещица от диджея Годжи Джейсона Дерула «Мичико». Также совсем скоро, вот раньше всех, встречай Зейна с поп R&B истории «Die For Me». Выбрать из многообразия стилей что-то близкое для себя будет совершенно нетрудно. Это «Европа Плюс». Никуда не уходи.

ни на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди «Медуза» и Генрика Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше здесь отметится «Мисс Мосс» с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще лови суперхит от Али Фарбана и Рене Миллера «Body Talk». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Stromae, Coldplay и многие-многие другие. Ничего не пропусти.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

5, Медуза и Генри Камамайл. Ну, если, конечно, ты дотусил до этого времени и все еще не планируешь и не хочешь возвращаться домой, то твои выходные действительно проходят максимально круто, и потом будет что вспомнить. Да, с некой завистью в голосе сказал я это, да? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Впереди трек, который вот лично мне понравился вообще с первых аккордов, с первых нот. Надеюсь, у тебя будет так же. Это Bauza Magnetic на подходе. Прежде будем слушать Доминика Файка с темой Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Magnetic прямо сейчас, но этот трек действительно обладает каким-то магнетическим свойством. Послушал разок, и хочется еще. Да, все как и с летним У здесь на Европе Плюс. У него тоже этот магнетический эффект имеется. Послушал раз, и потом уже автоматически подключаешься каждый день. А напомню, что по будням с 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю нашу необъятную и дарит множество подарков. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Another и 24 Ultra с вещицей Talk to You. Гарри Стайлс и шедевральный трек As It Was. А также Алекс Уоррен и суперхит Fever Dream впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: хиты. 30 минут.
1: Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе Плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Кэти Дикей с классной новинкой «Бамбалео». Прежде здесь отметится Джонни Федук с историей «Лето». Еще раньше встречай банду BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Феликс Йен и Жасмин Томпсон, Эйва Макс и многие-многие другие полетели.

Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

беззаботном. Это Кейси Ди Кей с новинкой Бамболео только что. Двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Впереди трек, который покорил мир сразу в двух вариантах. И оригинал Tame Impala впечатлил меломанов. И версия, записанная с Дженни, пришлась по вкусу. Мы послушаем как раз-таки второй вариант истории Дракула. Прежде лови Хевен и Кейтлин Арагон с вещицей I Run, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

The Sun Like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Ну вот, согласись, конечно, одно дело бежать от палящего солнца под кондиционер в номер с видом на море. Да, и совершенно другое из ближайшего кафе обратно в офис. Да, ну надеюсь, первый вариант у тебя был или еще будет в отпуске этим летом, конечно же. Tame Impala и Jenny только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брайана Грейс с изумительной вещицей Beautiful Places на подходе. Прежде встречая Эллена Уокера с мелодичной историей Sing Me to Sleep. А вот еще раньше с нами Эббен с суперхитом Hollow. Все это здесь на Европе+. Оставайся.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. На подходе Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Вместе с нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть ранее здесь отметится Post Malone с суперхитом Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мадонна, Тедди Свимс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.
0: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

Лето, не лето какое-то, правда? Но ведь было, а? Было! Кевин Харрис не оплошал, и к лету 2026 совместно с ирландской певицей Джази сделал крутейший бенгер. Настроение этого лета, этого уикенда satisfied. Желаю вам этим летом

надежды, все свои желания, все свои прихоти. Ну, если это другим сильно не мешает, правда? Нотка здорового эгоизма всегда пригодится. Вот, например, хотите вы больше хитов и больше музыки? Что надо делать? Надо делать громче, надо включать Европу Плюс и забирать уже в ближайшие минуты Сабрину Карпентер «Эспрессо». Именно через пару минут встретим этот классный летний хит. Еще впереди с нами здесь Ваня Дмитриенко. И она дама, которая вернулась с крутейшим танцевальным альбомом. Это «Мадонна». И мы послушаем один из ярких хитов. Уже теперь хитов. Новинка вместе с Мартином Гарриксом «Bizarre». Да, великая и ужасная «Мадонна» впереди на Европе+. Плюс.

пластинка Confessions 2, сиквел к легендарному альбому Confessions on the Dance Floor. Спустя 21 год Мадонна снова совершает новаторский прыжок в неизвестность, продолжает экспериментировать, и нам это нравится. Прямо сейчас новинка, один из 16 треков с альбома совместно с Мартином Гарриксом, Bizarre. Да, крутейшая работа. Если нравится, уже можно поддержать Мадонну и Мартина на сайте europaplus.ru, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Действуйте, голосуйте, дерзайте. И ждем Мадонну на первой строчке нашего хит-парада. Пока же впереди здесь ребята Temper City, Suffer Away. Также встретим Чимина, Ху, а еще впереди группа Градусы.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, нам бы тоже, как и градусом, замедлить время и прочувствовать ближайшие полчаса на Европе Плюс в компании лучших хитов.

Это Дамиана Дэвида, узнаем позже. Next summer. DJ Marshmallow и Portugal The Man тоже в деле в эти полчаса. Еще через пару минут здесь Wise, Wait, еще будет отель Skyfall, также в эти 30 минут на Европе плюс Alan Walker.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Радио номер один в России.

всем, кто работает, всем, кто отдыхает, большой привет от Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Через пару минут забавная песенка «История Fever Dream» от Алекса Уоррена. Будут также классные девчонки Sugar Babe, Stronger. А еще скоро здесь Мари Краймбрери и Уджиль. Moving to the Sun. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: можете просто двигаться в сторону солнца, в сторону света и получать больше удовольствия, в том числе и музыкального, конечно, тоже. Через пару минут здесь ребята, которые в этом году отмечают свое 25-летие. Вдумайтесь в эти невероятные числа. Tokyo Hotel, California Nights уже через пару минут. Встретим также еще одну яркую новинку этого лета. Это Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You?
1: Disco X on the

0: песню все конвертировали в творчество. Ever Since You Left Me — один из ярких хитов этого года. Классная работа. Дальше здесь на Европе Плюс Sam Feld и OAX, My Heart Goes. Встретим также Magic Root. Оставайся с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: больше хитов музыки стали Offenbach, BTS. Все лучшее впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Время новостей. Встречайте Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Анапе разрешили открыть уже 83 пляжа. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. И сегодня Всемирный день шоколада. Об этом прямо сейчас. Итак, в Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 зон отдыха проходят проверку. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом очищено больше 3500 километров береговой линии, это с учетом повторных выбросов. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало в отношении 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату теперь разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам города проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецка и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт и финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Сегодня все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Специалисты говорят, что в шоколаде есть элементы, которые способствуют отдыху и психологическому восстановлению, а темные сорта стимулируют выбросы эндорфинов, гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Добавлю, что во Всемирный день шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

Просыпается, просто закрыв глаза, и слушает Таню Ткачук и этот романтичный саксофон. Вот уж каких точно ресурсов сполна, так это музыкальных на Европе Плюс. В этот уикенд дальше больше хитов и больше музыки. С нами команда One Republic Connection. Будет новинка от КДК, а еще через пару минут Disturbed Seal и The Second Voice и Гороскоп.

0: узнаем прямо сейчас в гороскопе.
1: Гороскоп.
0: Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь. Старайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Понятно? Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Ждите. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то там, в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? А? Если не прописали, пишите. А сколько хитов мы прописали на этот год. Вау! Прямо сейчас с нами Connection от One Republic и новинка от Катадека.

0: классно провести время. Все это соединяется в отличное комбо. Здесь на Европе Плюс. Через пару минут послушаем хит «Stay» от Леони Калума Скотта. Будут также «Шаус» и «Капс Порн» «Only You», а еще проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: напиток этого лета. I don't wanna go home tonight. Это то состояние, когда ты понимаешь, оу, я не хочу, чтобы эта туса заканчивалась, я не хочу никуда уходить, я остаюсь и классно провожу время. А что мы сделаем здесь дальше на Европе Плюс? Останемся и поймаем еще больше хитов и больше музыки. Впереди Зиверт, эгоистка, а еще девушка с роскошным тембром голоса. Это Элли Голден и ее Burn.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай.

0: Играем с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
1: Реклама.
0: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
0: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: больше пламя суперхитов. С нами Тедди Свимс, Мистер Know It All. Будет также Алок, Холли Молли и Джон Саммит.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: нами Марат Бекметов на Европе Плюс новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Изменены правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. В России хотят изменить сбор за возврат билетов на поезда. И сегодня Всемирный день народонаселения. Об этом прямо сейчас. Итак, новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу с этого дня. Теперь при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта станут включать в полном объеме расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Маркировка лекарств помогла заблокировать продажу 21 миллиона препаратов с нарушениями. Из них 300 тысяч были просроченными. По данным системы «Честный знак», если упаковка заблокирована по решению органов власти, то лекарство получает статус «оборот приостановлен». В таком случае касса просто не пробьет препарат. Маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке от производителя или импортера до конечной продажи. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет всего 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом их сдают перед поездкой. Новая система позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Сегодня Всемирный день народонаселения. По данным ООН, именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек, а два года спустя, по решению организации, 11 июля стало Всемирным днем народонаселения. Во второй половине 20 века население мира увеличилось более чем вдвое, перейдя в 99 году отметку в 6 миллиардов. Сейчас на Земле больше 8 миллиардов человек, а к концу столетия будет 11. Мошенники стали маскировать фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться». Нажатие на нее может ввести на форму для сбора личных данных или распространять вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. Злоумышленники играют на усталости пользователя от спама. Человек нажимает «Отписаться» почти автоматически. Пользователям рекомендуется проверять адрес отправителя, а при подозрениях сразу закрывать страницу. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

звучит по-особенному. Это лето 2026 на Европе Плюс. Звучит так. Это хит «Shades of Blue» от Джона Смита, The Walt и Джули Чорч. И это пока только начало. На сегодня, на субботу, на этот уикенд, прямо скажу, в ваших интересах слушать Европу Плюс. Сегодня до самого заката в 20.00 появится он, Тимур Бодров, и выведет нас на танцполы. А там мы встретим 25 лучших танцевальных треков этой недели. Кто они? Мы узнаем сегодня в 20.00 по московскому времени. Включайтесь в ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока же впереди тоже будет хитово. Джонни и Федук снова про лето. Чуть раньше Ив Ларок и Another Day. Будет гороскоп, и через пару минут здесь Temper City Self-Aware.

0: на Европе Плюс оказался Rhythm in the Stars. У нас прямо сейчас тоже кое-что про звезды.
1: Гороскоп.
0: Да-да, он самый. 11 июля сегодня, 2026, на всякий случай, вдруг вы запутались. Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на то, как... И кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг вообще появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то в стороне. Рыбы, вы скучаете, а вы вообще помните? Помните, сколько планов себе написали на этот год, а? Да, исполняйте планы и, конечно, делайте это в компании лучших хитов планеты на Европе+. Впереди Джонни, Федук, Про Лето и Айв Ла Рок прямо сейчас, Another Day.

0: Да, если такого события пока нет, запланируйте, придумайте, и пусть оно будет. Еще половина лета впереди, и, конечно, хиты впереди. Будет Miley Cyrus, End of the World и The Black Eyed Peas.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Мадонна и Мартина Гаррикса «Bizarre», а еще скоро Bruno Mars «I Just Might».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: 10 утра. И на Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Российские рестораны начали сокращать свое меню. И парад ретро-транспорта пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а в ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 2022 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Операционные затраты ресторанов с начала года выросли на 12%. Как пишет «Известия», некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецкой и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт-финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Социологи узнали, говорят ли россияне о своей подработке начальнику. Почти треть опрошенных рассказали о дополнительной занятости сами. 9%, когда их спросили об этом напрямую, а 27% не хотят рассказывать о дополнительной занятости. Главной причиной не говорить о подработке начальнику является боязнь, что станет больше задач на основной работе. Среди других причин называются боязнь осуждения со стороны коллег, сокращение зарплаты, а также риск увольнения. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

так светло, так солнечно, что даже Дракула нравится. Представляете, это Тейм Импала и участница южнокорейского гёрлс-бэнда Дженни прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Дальше больше хитов и больше музыки. С нами Кайго, добавим Tropical House. Stall the Show еще впереди. Хит лета, DJ Gojja, Jason Derulo и Melody Me Chick.

26 на радиостанции номер один в России. Да, так звучит наше сердце этим летом. А как еще звучит, можно узнать и услышать в летнем вайбе на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени каждый будний день. Включайтесь, там будет много летних хитов, там будет классно, там будет очень хорошо. Включайтесь и не выключайтесь до этого момента, потому что впереди в ближайшие минуты тоже классно. Встретим Ava Max, Take You to Hell. Будет звучать Кельвин Харрис и Джази. Кельвин Харрис — это у нас человек лета, поэтому всегда летом стоит послушать его музыку. Satisfy на этот раз совместно с ирландской певицей Джази. А уже через пару минут Алекс Уоррен и забавная тема, песенка Fever Dream.

0: практиковаться вместе с BTS и будем делать swim. Swim через пару минут Dead Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life. Также до финала часа здесь The Cardigans.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Мак.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
18: 18 и 19 июля.
17: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
18: Билеты на vkfest.ru.
19: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Сегодня солнце светит всем одинаково. И, конечно, как ты думал, the sun is up. Исключительно, так сказать, where are you? Дальше здесь тоже для for you, для тебя больше хитов и больше музыки. Лео

дальше. Дальше в это лето с лучшими хитами на Европе Плюс. The Kungs уже впереди, Galaxy, встретим также Charlie XCX, Bull Clap. А еще скоро Мистер Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда!

0: Над Оффенбахом, Джастин Джесса, Over You.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: человек лета в финале часа здесь на радиостанции номер один России Кельвин Харрис. Мы вместе с ним выполнили профессиональный прыжок в лето. Это summer твое, summer здесь на Европе Плюс. Дальше в новом часе поймаем еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Плюс. Радио номер один в России.
4: В столице 12 часов дня.

Fugel, Email Angel и Alternate. Moving to the sun. Двигаемся напрямик к солнышку. Меня зовут Миша Зайцев. Мы на радио номер один в России прямо сейчас. Я лично двигаюсь только к холодильнику. Целенаправленно в последние дни. И пытаюсь это каким-то образом исправить. Пока буду смотреть лайфхаки, расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Ваня Дмитриенко споет трек «Ртуть» сразу после Illusion от Дуа Липы. Европе плюс, не пропускай.

0: «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Love, Сардиван и Хедли на Европе Плюс. Ну да, а быть независимыми от любви летом просто невозможно. Мы двигаемся дальше на радио номер один в России. Glass Animals, Heat Waves, также Alan Walker, Isabella Milkman и Broken String совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

отличная работа от Ave, Meet Me in the Dark на радио номер один в России, 13.18 столица, меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся вперед, только что вот прочитал новости в Китае, сбежало около 1000, как вы думаете, кого? Змей, да, их ферму разрушило наводнение, среди них есть, между прочим, достаточно опасные ядовитые кобры, теперь жители Гуанси, Джуаньского автономного района должны не только выжить в наводнении, но еще и избегать встречи с этими опасными созданиями. Да, кажется, у нас готов новый сюжет для хоррора. У нас змей не наблюдается на московском горизонте, зато хиты, как всегда, на радио номер один в России G5 появится совсем скоро. Find a Way сразу после Алекс Уорна. Fever Dream в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: you know. Find a way, G5 на радио номер один в России. Найдем путь. Мы найдем путь поразвлечься. Марат Бекметов в афише расскажет, чем нам заняться прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В прокате новый фильм Джулиана Шнабеля. Это вольная экранизация бестселлера «В руке Данте». Сюжет разворачивается в двух эпохах – современном Нью-Йорке и Италии 14 века, которые постепенно начинают зеркалить друг друга. Оскар Айзек играет сразу двух героев – писателя Ника и Данте, и с каждой линии граница между реальностью и историей становится все более размытой. В картине также снялись Аль Пачино и Джон Малкович, а в продюсерах – великий Мартин Скорсезе. Фестиваль «Дачная царицына» открывается в одноименном музее-заповеднике. В программе более 150 событий, симфонические джазовые концерты, рэп-мюзикл, театр, сказочные постановки, настольные игры, лекции, творческие мастерские. Каждый день детские спектакли и семейные активности, по вечерам концерты разных жанров. Сегодня дают спектакль «Слово о полку Игоревом», а после – Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр с музыкой Михаила Таравердиева. Вход свободный. В парке «Музеон» сегодня фестиваль танцев. В программе выступление шоу для поклонников самых разных направлений – от танго и вальса до хип-хопа и брейкинга. Гости смогут попробовать себя в танцах на мастер-классах с профессиональными преподавателями и посмотреть выступления школ танцев и узнать больше о разных направлениях. На главной сцене пройдут шоу и выступления известных танцоров. Завершится фестиваль концертом. Вход свободный. На ряд мастер-классов требуется регистрация. На ВДНХ в эти выходные фестиваль неолимпийских видов спорта. Пройдут выступления по кик-скутерингу, паркуру, BMX, велотриалу, агрессивным роликам и лонгбордингу. Также зрителям покажут фингербординг. Можно познакомиться с боевыми искусствами, попробовать дзюдо, рукопашный бой и капоэйру. Любителей воды ждут соревнования по вейкбордингу, любителей спокойного формата – йога. Также в программе ля-кросс, алтимат-фрисби, кросс-минтон и тренировки для всех желающих. Ну а на

На Обрудном бульваре под открытым небом проходит выставка ретро-транспорта. Здесь до 6 вечера можно рассмотреть исторические машины, 18 трамваев разных эпох и ретро-автомобили, сделать фотографии на память, заглянуть в тематические зоны о Москве 30-х годов и увидеть участников ретро-ралли. Программу дополняют мастер-классы, детские площадки, игры, фотозоны и выступления артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора московского метрополитена. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Let me talk to you, Antar, 54 Ultra, talk to you на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки, далее Calvin Harris появится, порадует нас треком My Way, также Alip Farben, ожидаем Rainy Miller, Body Talk, не пропускай.

Европа плюс. Европа плюс.

Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+. Вернем на...

0: Да, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Все говорят бизнесу «держите». А «Точка.Банк» говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
4: АО «ООО Банк». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: большущий хит от Джастина Тимберлейка на Европе Плюс, Cry Me a River. Впереди больше музыки для тебя. Будем слушать диджея Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди. Будем слушать BTS, Дюк Дюмон, ранее остальных появится. И Абан тоже с треком Hollow.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 2 часа дня.

по-настоящему летний трек на радио номер один в России. Это Джонни, это Фейдук, это лето на Европе Плюс. 14.19 уже в Москве, мы двигаемся вперед. Нас ожидает The Second Voice, Let Me Be, сразу после Феликса Йена и Шаус Walk With Me.

Отличный трек от Мизмо на радио номер один в России. Hello, да, иногда полезно просто здороваться даже с незнакомыми людьми. Пускай тебя воспринимают немножко за сумасшедшего, зато у тебя настроение шикарное. Идешь себе, здороваешься с людьми, здороваешься с миром. Главное потом убежать от психиатрических, от людей, которые решат, что вам место в других местах, да. Не на улице, а в клинике. Но нет, я о чем хочу сказать, что нужно улыбаться. Нужно улыбаться, все правильно. Мизмо поет. Надо здороваться с солнцем, здороваться с миром и слушать музыку. Желательно потрясающую, вот как у нас здесь на Европе. Плюс Coldplay, Little Sims, Burn the Bear, Яляна и Тини впереди. We Pray сразу после Лиани и Калам Скотта. Stay в твоих динамиках. Делай громче. Это лето. Вместе с нами летим вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно с Харрис Фай и обязательно Кэлвин Харрис. Чуть ранее, ну, уже известный хит Sugar, Maroon 5. Также сегодня нас порадует Терри Свимс и его Мистер Know It All. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО .ООО Банк. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
10: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа+. Лучшие мировые хиты.
13: Да.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа дня в Москве.

The Bowser, Magnetic, действительно притягивающий, действительно волшебный трек. Настоящее произведение искусства на Европе Плюс, но у нас других не бывает. 15:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Мы летим вперед в эту прекрасную субботу вместе с Duke Souls, Барбара Стрейзе, также Self Aware прозвучит от Timber City, никуда не уходя. Европа Плюс. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Как странно, время замедляется, а пульс растет, пульс увеличивается рядом с тобой. Это градусы на ресницах на Европе плюс, 15:35 уже в Москве. Что еще увеличит наш пульс в самое ближайшее время? Сибул, Never Go Away, также Cold послушаем от Post Malone на Европе плюс.

0: Чего ты can't wait? Вот Кейзи и Боб Синклер поют нам прекрасную песню на радио номер один в России. I can't wait. Вот хитов на Европе Плюс, конечно же, can't wait. Чего еще в этой жизни летом в субботу, в июле в Москве не можно никак дождаться? Может быть, какого-нибудь свежего коктейля? У нас каждый трек как свежий коктейль. Нелли, например, Just a Dream прозвучит в финале этого часа сразу после Artemas. I like the way you kiss me. Не пропускай.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А точка банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
9: АО точка ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер

0: Думал о ней, думал о том, кем же мы вдвоем станем. Это Нелли, это Just a Dream. Да, иногда думать полезно, а иногда слишком, может быть, даже вредно. Да, иногда стоит расслабиться, просто отдохнуть, отдать себя этому миру. Больше хитов впереди. Европе плюс летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 16.

0: на нашем сайте europaplus.ru. И лучшие из лучших впереди. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, прежде о тех, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод.

хит от группы «Клан Карусель» за неделю с 40 на 39 место. Да, я не прав был тот, кто считал, что мы сегодня «Клан Карусель» у нас в чарте не встретим. Встретили, еще как встретили. Ну а впереди в самые ближайшие минуты.

0: Ребят, в будущее оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, и вспомним суперхит. 8 раз на первом месте в 2011 году у нас в чарте в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 38 место. Sony и Fodero, Think About Us. Под номером 37 Yearbooks, Graceland. С 38 на 36 Post Malone, Cold. Ну а на 35 у нас первая новинка недели, а новинок сегодня будет несколько, так скажу я вам, забегая немного вперед. Итак, на 35-м Another, диджей и продюсеры Джесси Ван Дер Хейден и Агужан Гюней. Они начали работать вместе в 2015 году и взяли название вот это вот Another, такое необычное, из своих предыдущих псевдонимов. Ну так вот скомбинировали. Another прямо сейчас. Talk to you.
2: 35-е место. Дебют

0: And Talk to You, это Another, 35 место и дебют недели. Неплохой старт, но лучший дебют еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше, 34-я позиция. Оффенбах, Miles Away. С 29 на 33 Эбон, Hello. Номер 32 на финише недели. Брак Секстиан, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: А вот плюс 4 строчки у следующего хита. Называется он «Феникс», это «Беовулф». Она же Валерия Василевская, но свой этот псевдоним «Беовулф» объясняет так, что, мол, человек, который способен меняться и принимать разные облики от «Бе» до «Вулф». Ну, понятно, нет. «Беовулф», «Феникс».
2: 31 место.

0: Плюс. Еврохит топ 40 лучшие хиты недели. И в этом списке Rain Dance от Dave & Dance с 28 до 30 места. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала о самых заметных новостях шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Группа Metallica установила рекорд посещаемости в Глазго, собрав более 58 тысяч фанатов. Концерт на арене Hampden Park стал самым масштабным в истории этого стадиона. Выступление прошло в рамках мирового тура Metallica M72. Крус Бекхэм анонсировал дебютный мини-альбом When Tear. Релиз 21 августа. В грядущий релиз войдет всего 6 песен, включая Lonely's Boy, которую фанаты считают посвященной разрыву с братом Бруклином. Также в EP есть трек Wannabe. Возможно, это отсылка уже к группе мамы Круза Бекхэма, группе Spice Girls. А в июле Крус отправится в первый хедлайнерский тур по США. Лизо признала, что провал нового альбома «Бич» в чартах стал для нее сокрушительным ударом. Певица переживала несколько дней, но затем, взяв себя в руки, решила не измерять успех цифрами. Поддержать ее телефонным звонком решила Сиза и другие звезды. Сама же Лиза была крайне растрогана и также поблагодарила коллег за умение создавать настоящее творческое комьюнити. Ариана Гранде на концерте в осени изменила строки песни «Thank you, next», заменив насмешку над бывшим бойфрендом Рики Альваресом на фразу «Знаю, он все еще прикрывает мою спину». Напомню, пара рассталась в 2016 году, но сохранила теплые отношения. Альварес, кстати, неоднократно с юмором признавался, что ему досталась самая плохая строчка в этой песне.

0: French Montana у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Ever Since You Left Me с 26 на 29 место. Ну а следующий трек только планирует, только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени и скажи свое мнение в группе Европы ВКонтакте. Называется этот трек Chemistry, Pnau и Masterpiece.
1: Еврохит ТОП 40.

0: Наш взгляд в будущее сегодня хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и прямо сейчас вспоминаем хит, который рекордный 8 раз в 2011 году был на вершине чарта Европа Плюс. In the Dark, и это Дев.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 8 раз на первом месте в чарте Европа Плюс в 2011 году. Death in the Dark. Но дальше возвращаемся к лучшим хитам недели. На 28 месте дебют новинка от Temper City, Self-Aware. Temper City, которая об этом треке говорят, что это гимн человека, который перегружен информацией и пытается нащупать баланс между страхом уязвимости и жаждой подлинного живого чувства. Вот так-то.
1: 28 место. Дебют недели.

Очень крутая новиночка у нас на этой неделе. Дебют. 28 место. Еврохит топ 40 евро плюс Темпер Сити. Self-aware. А вот на 27-й ступеньке Бруно Марс, который очень просто и понятно отвечает на вопрос о своем успехе. Успех, говорит Бруно, для меня, это когда ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Ну, проще не скажешь. Бруно Марс впереди. I Just Might. С вами Европа Плюс и... Еврохит топ 40.

0: ухо, ты все смешиваешь, пока не получишь невероятное зелье, невероятная смесь. Да, согласен, музыка это настоящая химия. Да, вот об этом сказал Bruno Mars как-то. 24 на 27 место Bruno Mars, I Just Might. Кто выше? В прошлый раз 23 место, сегодня 26. Ёлка, проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: На 25-м Тиесто, Beautiful Places. А следующий хит у нас 13 недель, и сегодня плюс 10 недель. 10, господи, боже мой, 10, плюс 10 строчек на это. Да, волнительный момент, потому что впервые такой прорыв у этого хита. Stay, Леони и Калум Скотт с 34 на 24. Легко и непринужденно.
2: 24 место.
3: Взлет недели.

их неделя, самый крутой взлет недели у нас в чарте. Сегодня это Леони и Калум Скотт. А вот на 23-м месте лучший дебют недели — это Джонни Федук «Лето». 23.

0: 23 место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Это Джонни и Федука «Лето». Ну а впереди номер 22. Здесь группа с глобальнейшим опытом и мощнейшими хитами. Называется эта команда «Tokyo Hotel». Впереди «California Nights». Еврохит ТОП
1: 40. Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые

0: Брокстон в Еврохит Топ 40 Европа Плюс 19 на 21 место на этой неделе. Ну что, у нас впереди уже лучшая двадцатка. Да, вот так вот незаметно пролетел этот час практически. Двадцатка впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарт. Это та, у кого недавно вышел новый альбом, буквально несколько дней, и она показала и доказала, что еще ого-го. Ого-го. Мадонна! И с ней вместе Мартин Гаррикс. Прямо сейчас Биза.
1: Еврохит.

0: Bizarre. Мы, конечно, ждем в нашем чарте, чарте Европа плюс Еврохит ТОП-40, надеюсь, уже через неделю.
1: Европа плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Так, продолжаем поступательное движение по хит-лестнице Европа Плюс. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка. Еще один очень интересный еврохит-прогноз намечается. А также мы вспомним хит, который в 2018-м 38 недель было у нас в чарте. Ну и, конечно, обязательно узнаем, куда же без этого. Обязательно узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но прежде еще раз о горячих новинках недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Another и 54 Ultra Talk to You. И еще один дебют. Номер 28 Temper City Self Aware. Лучшие новички. 23-е место. Джонни и Федук. Лето. А вот их мы и сегодня не встретим. Мод «Намек на нас». Хит, который продержался рекордные 37 недель в чарте Европа Плюс. 12 to 12 – это «Somber». Увы, сегодня не в нашем списке Богдан Медведев «Broken Heart». Что касается вершины, то пока на первом месте Баиндия, Хщо и Мод Шаде.

0: разрыв эмоций. Zayn, Die For Me. На этой неделе в чарте Европа Плюс с 13 на 19 место. Ну а в самые ближайшие минуты Еврохит-прогноз. И вспомним хит, который 38 недель в 2018 году блистал просто у нас в чарте. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 место. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: Номер 17. Биберекс и Фейслесс. New Religion. С 18 на 16. Али Фарбен. Body Talk.
3: Don't

0: от него устать. Дело не только в самой песне, но и в том, насколько долго она остается актуальной и насколько люди с ней эмоционально связаны. Ну вот, Satisfy у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс пока 3 недели. Надеюсь, будет и 4-я, 5-я и так далее.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Номер 13 сегодня у нас в Еврохит ТОП-40. Алан Уокер, Broken Strings. Двенадцатое место. Хижели Солто, Джамайкан, Бам-Бам. Идем дальше, поднимаемся выше. И плюс 3 строчки у Боб Синклара Кайза. Прямо сейчас.
2: 11-е место.

Weekend, I Can't Wait. Ну а впереди у нас уже горячая десятка. И с 12-го точно на 10-е место. Группа «Моя Мишель» впереди на «Малиновой луне». Еврохит ТОП 40.

0: Майя Мишель на «Малиновой луне». Уже 8 недель в Еврохит ТОП 40, а трек, который сейчас заиграет, 38 недель был в чарте в 2018 году. Эчеме ла кульпа, Луис Фонси и Деми Ловато.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Hey, Fonzie.

0: Girl, это Jonas Blue, наш еврохит прогноз. Girl, ждем Girl в нашем чарте, в чарте Европа Плюс. Мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели, то есть дальше у нас те, кто уже в чарте. С 4 на 9 место, The Second Voice, Let Me Be.
1: 9

0: четвертого на девятое The Second Voice, Let Me Be. Впереди восьмое место, и здесь сегодня Алекс Уоррен остановился. Fever Dream, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Джастин Бибер заявил, что не планирует большой тур, несмотря на ажиотаж вокруг его выступления на фесте Коачелла. Источники, близкие к Джастину, тоже опровергли слухи о грядущих гастролях. С 2023 года Джастин Бибер не отправляется в масштабные туры по состоянию здоровья. Зато недавно Бибер порадовал своих фанатов и выпустил концертный альбом Swag Life from Coachella Weekend One. Ранние записи Coldplay, включая демо-версию песни для Бондианы, выставили на аукционе. В лоте студийные пленки и альтернативные миксы времен Parachutes. Аукцион на Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направит в фонд поддержки музыкального образования. Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это осуществлением мечты и лично работала над дизайном от микрофона до оттенка волос. Вдохновлением послужил клип Golden Burning Sun. Майли призналась, что держать в руках свою Барби для нее настоящий момент возвращения в детство. Группа My Chemical Romance подтвердила, что работает над секретным театральным проектом с драматургом Джоном Кэмероном Митчеллом, создателем культового мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Фанаты предполагают, что речь идет об интерактивной постановке по мотивам альбома «The Black Parade». Уже создано официальное фан-сообщество для грядущих анонсов группы. Все серьезно.

0: факт, что когда билеты продаются на 1000 мест, и они раскупаются за 3 секунды, как говорит Алекс, он очень расстраивается. Значит, очень-очень много людей не смогут попасть на его концерт. Вот такой вот он ответственный парень, это Алекс Уоррен, ответственный перед своими фанатами. С 2 на 8 место Фива Джим. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 7 место Маршмелло и Португал The Man Phoenix. С 1 на 6 Баиндия, Хчо и Мод Шаде.

BTS у нас в чарте с 3 на 4 место за неделю, но впереди уже лучшая тройка Еврохитов 40 Евро плюс. И с 7 на 3 прорывается он. Тедди Свимс. Уже скоро мистер No Easy.

третье место. Еврохит Топ 40 Европ плюс Терри Свимс Missing Know It All. Терри Свимс, который раньше надеялся, что если миллион людей скажут ему, что он достаточно хороший, крут, то может он и сам в это поверит. А потом понял Терри, что это вообще ничего не меняет и не исправляет. Вот такой синдром самозванца на пике популярности. А такой он самокритичный. Терри Свимс. Мы идем дальше. Почти на вершине сегодня.

0: Впереди уже самая вершина. Но сначала еще раз наша ударная горячая десятка недели. Итак.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Девятое место. The Second Voice. Let me be. Номер 8. Алекс Уоррен. Fever Dream. Седьмая позиция. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. С первого на шестое. Баиндия. Хчо и Мот. Шаде. Номер 5. Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертое место, BTS, Swim. Седьмого на третье поднимается Teddy Swims, Mr. Know It All. Вторая ступенька, Dominic Fike, Baby Doll. Этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы стать сегодня выше всех и круче всех. 24-е, 28-е место, 14-е место, 8-я ступенька, 2-е место. И сегодня номер 1. Это Tame Impala, Dracula.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Dracula. Следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации и трансляции в нашей студии 24/7. В общем, скачивай приложение Radio Hub. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение.

0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Фолса на Европе Плюс, ритмичный летний трек «Magnetic». Ну, примерно так ритмичный и по-летнему проведем сегодняшний вечер. В 20.00 у нас еще стартует Топ Клаб Чарт и потом Резиденс. Так что много электронных танцевальных ритмов сегодня. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же ждем Temper City, Self Aware и Джонни Федук. Тоже на подходе. Лето здесь на Европе Плюс.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. Лето, да, лето в разгаре. Отдыхаем, наслаждаемся классным временем года под лучшую музыку. Впереди у нас действительно одна из лучших певиц нынешнего времени. Это Оливия Дин. Слышим «Man I Need». И дождемся Capital City с «Save and Sound» совсем скоро.
1: Реклама. А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000.

0: 5000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet 8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 19:00.

Кэдди Дикей на Европе Плюс, Бамбалео, сплошное лето в нашем плейлисте. Ну, Бамбалео продолжается субботнее, так что продвигаемся далее. Не скучно, еще больше классных хитов заряжаем. Впереди отличнейший хит на все времена от Авичи. Услышим Wake Me Up и дождемся Алекса Уоррена, Fever Dream, через пару минут.

Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс, Satisfy. Ну, чтобы абсолютно полностью удовлетворить все свои потребности в хорошей музыке, не забудьте скачать наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там огромное количество хитов на любой вкус, много музыкальных потоков, так что welcome. Заходите, проверяйте Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Дэйви Темс, услышим Rain Dance и дождемся Тиесто и Бриану Грейс. Beautiful Places на Европе Плюс.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, надеюсь, да, в красивых местах вы проводите эти выходные под красивую музыку. Скоро будем переключаться на красивые электронные ритмы. Топ Клаб Чарт начнется буквально через 10 минут, так что дождитесь. А пока же до финала часа здесь Pink and A-Truth, Just Give Me a Reason. И дождемся Эйву Макс, Spotted Fake, совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Teenagers в финале часа на Европе Плюс. Just Give Me a Reason. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 20:00 в столице.

на главные мировые фестивали, узнаем, что звучит на самых крутых вечеринках планеты. 575-й выпуск начинает первая новинка. Это Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо.

0: гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и это значит, нам пора переместиться на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. Прямо сейчас на Европе Плюс, глобальный музыкальный телепорт, мы перенесемся

0: набравшего безумные 200 миллионов стримов по всему миру. Сам продюсер признался, что черпал вдохновение в клубной музыке ранних нулевых, хотел вернуть в танцевальные треки простую игривую энергию и вокальные партии. На прошлой неделе Jonas Blue стартовал в нашем шоу, сегодня его Girl на 21-й позиции.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Ну а скоро резиденция и время новых релизов от лучших российских диджеев, резидентов топ-клаб-чарта. Мы будем слушать Резон, его Boom. Friday night, give me that.

0: здесь бьется клубный пульс планеты. Это ТОП Клаб Чарт, а это Jax Jones и его Pulling Me Back.
1: 20 место.
2: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a jet. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah, so why do I get drawn to you like a magnet?

0: Как это часто бывает у Матисса Садко, трек «Endless Sunrise» они начали тестировать задолго до официального релиза. Впервые он прозвучал в сете дуэта еще в декабре прошлого года в Джакарте. И да, живая реакция многотысячной толпы помогла ребятам доработать сингл, чтобы он звучал максимально мощно. И вот Матисса Садко «Endless Sunrise» уже 2 недели в нашем рейтинге, сегодня на 18 месте.
1: Резиденция.
0: Ну а мы в резиденции. В фокусе сегодня разрывной эксклюзив от нашего резидента Резоун. Мы слушаем. Бум!

0: цикличным драйвом и плотным качающим грувом. Это «Boom» от российского диджея и продюсера Rezone. По-моему, трек более чем достоин попасть как в ваши плейлисты, так и в наш рейтинг.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну и да, новой музыкой мы радовать вас обязательно продолжим. Скоро перспектива и трек, который уже обречен стать большим хитом этого лета, будем премьерить «My Place» от Джоша Бейкера и Poppy Bascom. Потрясающее пиано, мягкий бас и вокал, под который хочется танцевать до самого утра. Скоро оценим коллабу Джоша Бейкера и Poppy Bascom «My Place». Дождитесь!

0: Треки из лучших сетов мировых диджеев в главном дэнс-чарте страны в эфире «Кайф» от Горилла Зиппо, Александра Попова и «White Out».
1: 17 место.

Еще до релиза это трек Take You There. Музыкальные критики и профильные EDM-издания называли шедевром Melodic Techno, созданный для огромных арен и фестивальных мейнстейджей. Коллаба от Art Bad и 64.2 записана так удачно, что многотысячные толпы фанатов буквально хором подпевают на рейвах. Сингл звучит в сетах около 100 мировых диджеев, и в нашем рейтинге Take You There сегодня финишировал 15-м. Так, устроим ревизию, и я назову все треки, с которых мы начали обратный отчет. Под номером 25 первая новинка Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо. Да, вероятно, в последний раз прозвучал в недельном отчете Топ Клаб Чарта трек Free Your Mind от Проспа и Клуни, они 24-е. Еще одна новинка на 23-м месте – What a Life от Фишера и Флоренс Арман. Увы, просели, теперь 22-е – Энада и Эдди – Like It. Jonas Blues – работа Girl финишировал 21-м. 20-ку замыкает Jack Jones – Pulling Me Back. На пятой неделе в шоу 19-ми стали MK и Poppy Bascom Zone. Движение к вершине начали Матисс и Садко, их Endless Sunrise, номер 18. Горилла Зиппо в компании Александра Попова и White Out с треком Кайф на 17-й строчке. 8 недель в шоу, и сегодня 16-й Вайн Конгер In My Mind. Номер 15 Art Battle 642 Take You There. И да, Топ Клаб Чарт это не просто радиошоу, это твой личный плейлист в дороге, в спортзале, на природе. Слушайте нас везде в виде подкаста, подписывайтесь, забирайте этот сумасшедший вайб с собой. Подкаст Топ Клаб Чарт есть на многих платформах и также на нашем сайте europaplus.ru.

0: главных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Каждую субботу на Европе Плюс идеальный микс для шумных вечеринок. Прямо сейчас хит номер 14 это «Baby» от Проспа и Мёрдо Битс.
1: 14 место.

0: в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Как признается Аксвелл, в своей новой работе он сознательно хотел вернуться к истокам времен рассвета шведского прогрессив-хауса. Релиз наполнен той же эйфорической и слегка меланхоличной, но воодушевляющей атмосферой, которая сделала культовыми его треки типа «Feel the Vibe» или «Nobody Else». Аксвелл, Бон с треком «Whatever Turns You On» резво двинулись к вершине на второй неделе в шоу, трек уже на 13 месте.
0: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

Экватор пройден, врываемся во второй час топ-клаб-чарта. Впереди все самое интересное, еще 12 клубных бенгеров, потенциальный хит и путешествие на музыкальной машине времени. Меня зовут Тимур Бодров, в эфире Adam Ten и I Never Knew.

Ну, вообще, Медуза, Дженези и Сентия записали эту версию как бутлег для своих выступлений. Но видео с тем, как многотысячная толпа сходит с ума под этот ID, мгновенно разлетелись по соцсетям и дошли до самого Green Velvet. После этого он не просто одобрил ремикс, а перевел его в статус полноценного официального сингла-коллабы. За 7 недель La La Land успел добраться до первого места в топ-клаб-чарте. Сегодня Green Velvet, Медуза, Дженези, Сентия финишировали восьмыми. Окей, далее хит номер 7, а это один из самых элегантных и узнаваемых вокальных шедевров в истории хаус-музыки нулевых в новом, плотном, современном хаус-груве.

Синхронизируем ваши динамики с модными вечеринками планеты. Слушаем Groove Jet, If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. 7 место.

И еще один трек от итальянцев «Медуза» в первой десятке топ-клаб-чарта. На этот раз это не ремикс, не кавер, это их полноценная новинка «Silence», записанная при участии нидерландской вокалистки Рани. Как отмечают музкритики, в этом релизе парни успешно нащупали идеальный баланс между андеграундным звучанием и масштабным фестивальным мейнстримом. «Silence» за отчетный период прибавил 4 строчки и сегодня на 6-м месте. Ну а теперь время назад. Вспоминаем шедевр, который навсегда изменил ДНК электронной музыки. Сегодня это вневременной летний хит «Big Love» от Пита Хеллера.

конце 90-х Пит Хеллер из британского Брайтона берет виниловый сэмпл из диско-хита группы Stargard и создает абсолютный монумент хаос-культуры трек Big Love, трек в котором зашито ощущение свободы, бесконечных пляжных рассветов и стопроцентного счастья. Да, золото электронной сцены Big Love от Пита Хеллера только что в рубрике «Хит всех времен». Ну а мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Пробежимся по местам с 14 по 6. Мы слушали Baby от Prospa и Murda Beats. На 13 месте Axwell и Bone, Whatever Turned You On. Новый пик, 12 строчка у сингла I Never Knew от Матена. На 11 позицию опустились Going Deeper и Oxygen. Десятку замыкает Vintage Culture, Valkodra, Hands Up. Номер 9 – Крайдер и Биса. Восьмое место у Green Velvet, Медуза, Genesi и Essentia, La La Land. Седьмым финишировал ремикс от Not Without Friends на Groove Jet. Медуза, Рани, сработай Silence на шестой строчке. Далее хит номер 6 «Мостик между эпохами». Близнецы из Техаса объединились с пионерами чикагского хаоса. Может, подробности далее.

Настоящий хамелеон в мире музыки Калвин Харрис за свою карьеру виртуозно прошел путь от инди-диско, агрессивного стадионного EDM, живого расслабленного фанка до жесткого андеграундного техно. В 2026-м шотландец пришел к солнечному пиано-хаусу в треке Satisfy. За 8 недель Калвин Харрис в компании Jay-Z добрался до второго места. Окей, ребята, пару минут терпения, и мы узнаем имя триумфатора 575-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Также оценим перспективную новинку My Place.

0: Ретроспектива.
1: Время заглянуть в будущее и оценить потенциальный летний бенгер от диджея из Манчестера. Слушаем эйфорический трек от Джоша Бейкера с потрясающим вокалом Poppy Bascom. В эфире...

По-моему, трек этот вышел в максимально точное время, в разгаре летнего сезона, когда индустрия остро нуждается в новых гимнах для пляжных вечеринок. И вот «My Place» от Джоша Бейкера и Папи Бескамп. Наш потенциальный хит, старт которого в нашем чарте может случиться уже через неделю. Так, есть немного времени, давайте вспомним треки из первой пятерки. Это «My Life is a Disco» от Meisus и Mix Masters. Номер 4. Disco Lines Amazing. Push It. Тройку замыкают Camel Fat и Джорджи Ганда. So Good. На восьмой неделе в шоу до второго места добрались Calvin Harris и Jay-Z. Satisfy. А сейчас самый главный момент. Слушаем хит номер один. В третий раз подряд это «Moving to the Sun» от Ужеля, Alternate и ML Angel.

0: Moving to the Sun официально оформил хэт-трик, в третий раз подряд забирает корону лидера, удерживая первую строчку в главном дэнс-чарте страны. Французский продюсер Ужель, яркий Email Angel и легендарная королева хаус-сцены Alternate не оставили конкурентам ни единого шанса и в этот раз.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: И если вам не хватило этого субботнего вайба, вы хотите переслушать сегодняшний микс в машине, в спортзале, на своей вечеринке, залетайте в подкасты на europaplus.ru. Также наше шоу есть на многих подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки, делитесь с друзьями и забирайте лучший электронный саунд планеты с собой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Европу Плюс и Топ Клаб Чарт. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
3: Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House. Electro. Bass. And Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residance.
4: Dance guru. Party leader.

0: Just Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Podstar.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
4: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residance.
4: Dance Guru. Party Leader.

0: сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. Встали.

Возьмем немного скандинавской хаос-музыки, добавим сюда немного диско, немного фанка, и на выходе получаем летнюю солнечную тему под названием «Magnetic» от норвежской поп-группы «The Bowser». Вот, вот такая новинка, которая буквально только сегодня появилась в нашем плейлисте, так что знакомимся, добавляем в свой плейлист и, конечно же, поддержим голосом на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Следующий

гремел на всю планету. Sorry, I'm here for Simon Else и Алекса Уоррена. Работа Fear Dream. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

середины лета, остается всего полтора месяца, поэтому, да, не тратим время попусту, встречаемся с друзьями, делаем пикники, а вечеринки у бассейна, а музыке позаботиться, правильно, Европа Плюс. Здесь даже можно не переживать, например, прямо сейчас услышим еще одну отменную подборку, в которую вошли KDDK с новинкой Bambaleo, слайдеры Magnets Dance темы Another Day in Paradise и Bruno Mars, хит I Just Might через 2 минуты на Европе Плюс.

Будет и австрийская музыка из виде клан Карусел. Райт. Это далеко не все. В эти 30 минут музыки будет много. Музыки разной, но одинаково классной.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: пришлась по вкусу, то обязательно отдай свой голос за хит на нашем сайте europaplus.ru. А результаты узнаем, как обычно, в пятницу. Алекс Манулов придет сюда, все посмотрит, все посчитает и озвучит результаты. И пока ты раздаешь сердечки своим любимчикам в чарте, я расскажу, чего послушаем далее. На подходе проект The Second Voice с треком Let Me Be и обновленную версию хита Wonderful Life от Hurts в исполнении Purple Disco Machine.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Vibes. Европа Плюс Радио Канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая новинка «Bizarre». Услышим лидеров нашего Еврохит ТОП 40, Tame Impala, Дженни, Дракула. И Тедди Свимс с соул-хитом «Mr. Know It All». Это лишь малая часть того, что поджидает нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

Лоников и включил эту работу. Вот такая короткая история одного хита. Пошагали дальше. Нас уже поджидают Gymglass Heroes, Stupid's Chuck Holt и Temper City с мегахитом Self-Aware.

трансляцию из нашей студии. Ссылка для скачивания есть на europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся, когда захочется, в любом месте. А я пока подам еще одну порцию горячих хитов, которые вошли в Федер и Алекс Айона, легендарная тема Лордли и золотой голос группы One Direction Зейн Малик с хитом.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса в плане музыки. Пойдем по списку. Новинка от группы «Градусы» — «Ресницы».